мишкой, долня мотай, камуя даржей, я не вилу с ногча, бегиня карт, толпа слабча, гей, дежу, дишь, дать.